0: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?
1: Утренняя зарядка.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение.
1: Утренняя зарядка.
2: В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина.
1: Утренняя зарядка.

0: Я волком бы выгрыз за бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером. Но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире 8-923-660. 3, 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Идея изобретения термометра принадлежит немецкому физику Габриэлю Фаренгейту, который разработал измеритель на основе и с использованием спирта. Его шкала разделена на 180 градусов между точками замерзания и кипения воды. 32 градуса замерзания воды, 212 градусов кипения воды и 0 была основана на нагретости равной смеси воды, льда и соли. Также за основу этой знаковой системы взята температура человеческого тела. Фаренгейт демонстрировал термометр на спиртовой основе в 1709 году до открытия ртутного аналога, который оказался более точным. Известно, что ртуть расширяется или сжимается при повышении физической величины нагретости или падает. Вскоре после открытия Фаренгейта шведский астроном Андерс Цельсий озвучил свою шкалу, которая упоминается как Цельсия. Она делится на 100 градусов, отделяющих точку кипения и замерзания. Термин «Цельсия» был принят в 1948 году Международной конференцией по вопросам мер и весов, и масштаб является предпочтительным как датчик температуры для научных приложений, а также в большинстве стран мира, кроме Соединенных Штатов.
1: Бытовые истории. Реклама. Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
0: Весной мы купим овощи и фрукты.
3: Потом игрушки.
0: Потом продукты.
4: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
0: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
1: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: 21 мая постарайтесь учесть мнение людей из самого ближайшего окружения. Они подкинут вам весьма существенные дополнения к полученной информации.
1: Козероги, больше уверенности в себе и продуманный до мелочей экспромт будет обречен на безоговорочную удачу.
0: Водолей. В четверг трудности могут возникнуть в связи с документами и официальными бумагами. Делайте все по порядку и без паники.
1: Рыбы. Возможно, вы решите несколько подкорректировать свои цели и подстроить их под новые обстоятельства. Это хорошая тактика.
2: Алтай FM Plus. Радио родного района 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Веселые картинки Менделеева. Инженер-программист Кит Энималсон придумал и разработал интерактивную периодическую таблицу элементов, таблицу Менделеева, которая наглядно в картинках объясняет, какую роль в нашей жизни играет каждый химический элемент. Например, скандий встречается в велосипедах, палладий используют для контроля за уровнем загрязнения окружающей среды, тантал можно найти в мобильных телефонах, а в фонариках и фейерверках есть криптон. Интерактивная таблица разделена по цвету, в ней символические обозначения состояния элемента. Газообразный, жидкий, твердый. Каждый элемент интерактивной таблицы содержит сам значок обозначения, краткое описание и список способов применения. Также в таблице используются символы, которые показывают, распространен ли элемент в человеческом теле или земной коре. Является он благородным, радиоактивным, редким или никогда не найденным в природе. Отличная шпаргалка для школьника.
1: Бытовые истории.

0: зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой, теперь правой. Выключили будильник, закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Теперь сядьте на кровати, ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой, теперь правой. Одели тапочки, закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам.
0: Утренняя зарядка.

0: Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-660-3, 103 и 2.
4: Новинка этой.

0: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
0: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Вы слушаете первое радио для отдыхающих и живущих в Чемале граждан.

0: духовны. 21 мая постарайтесь выпустить пар до того, как начнете высказывать какие бы то ни было претензии к окружающим.
1: Тельцы, если вам кажется, что клиенты и коллеги недостаточно серьезно относятся к своим обязанностям, работайте в одиночку.
0: Близнецы, четверг принесет вам новые знания, вы проникнете в суть каких-то тайн и крепко усвоите какой-то жизненный урок.
1: Раки. На данном этапе вам лучше прислушаться коллегам и довериться их точке зрения. У вас приступ рабочей слепоты, а это чревато ошибками.
0: Львы. 21 мая любые визиты и выходы в свет пройдут мирно и на высшем уровне.
1: Девы. У вас есть множество причин для гордости, но не стоит ими хвалиться. Во-первых, вы еще не достигли цели, а во-вторых, это примут за хвастовство.
2: Радио Гороскоп.
0: Весы. В четверг может состояться приятная, яркая и незабываемая встреча с людьми, которых вы очень уважаете, любите и которыми восхищаетесь.
1: Скорпионы. Много работы, но вечерний поход в ресторан не только спасет вас от рутины, но и подарит приятные неожиданности.
0: Стрельцы. 21 мая постарайтесь учесть мнение людей из самого ближайшего окружения. Они подкинут вам весьма существенные

0: Каждый из нас даже не представляет, сколько возможностей и вариантов скрыто от наших глаз. Поэтому слепая вера в себя помогает лучше всего, поскольку глазами все не увидишь. Мечты сбываются.
1: В мире много разной музыки.
2: Я разбиваюсь, как глыбы, да, из предательства, но верю

0: сынок, это такой дяденька, который помогает папе.
1: Да?
0: Да.
1: А кто такая любовница?
0: Это такая курва, которая маме все время мешает.
2: Звонок в дежурную часть.
3: Здравствуйте, это дежурная часть?
4: Да, это дежурная часть.

0: часть.
1: Очень хорошо. Вы вчера присылали наряд по адресу улица Ленина, дом 3, квартира 47, так?
0: Да, имели место нарушения общественного спокойствия, громкая музыка и так далее.
1: Да-да-да-да-да, слушайте, передайте этим ребятам, пожалуйста, пусть еще раз заедут, а? Они тут свою фуражку забыли, пистолет, заодно и фотки посмотрят, прикольные получились.

0: Девушка, вы так прекрасны. У меня даже часы встали. А вы знаете, а где у женщин находится эрогенная зона Г?
1: В конце слова шоппинг.

0: игрой играют общительные маленькие девочки
1: и необщительные большие мальчики.

0: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
0: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
2: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
3: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
2: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.

0: Интересные новости нашел. Рассказывая о смартфонах своих вторых половин, 44% мужчин и 42% женщин сообщили, партнер сам предоставил им пароль. Мужчины значительно чаще узнают пароль без разрешения. 6% против 1% у женщин. Россиянки же чаще сообщают, что не знают пароль от смартфона своей половины. 52% против 44% среди мужчин.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Факс появился раньше телефона. Прототип факсимильного аппарата был изобретен еще в 1843 году. А спустя 15 лет на линиях во Франции между Москвой и Петербургом началось коммерческое использование устройства итальянца Джованни Казелли. В этом аппарате, названном пантелеграфом, изображение для передачи нужно было наносить специальным изолирующим лаком на свинцовую фольгу. Однако данная технология не была успешной и уступила место другим способам связи. Массовое развитие факсимильной связи стало возможным в 20 веке благодаря появлению более доступных каналов. Сначала телеграфного, а затем телефонного и радио.
1: Бытовые истории.

0: Важно, конечно, настраивать себя на большие победы, брать новые вершины, чтобы не гундеть потом о том, что кому-то повезло больше. Добавлю осознанности в нашу жизнь. Знаете, где искать человека, который решит все ваши проблемы? Не знаете? В зеркале найдете этого человека.
1: Новинка этой недели.

0: Овны. 21 мая постарайтесь выпустить пар до того, как начнете высказывать какие бы то ни было претензии к окружающим.
1: Тельцы. Если вам кажется, что клиенты и коллеги недостаточно серьезно относятся к своим обязанностям, работайте в одиночку.
0: Близнецы. Четверг принесет вам новые знания, вы проникнете в суть каких-то тайн и крепко усвоите какой-то жизненный урок.
2: Радио Гороскоп.
1: Раки. На данном этапе вам лучше прислушаться коллегам и довериться их точке зрения. У вас приступ рабочей слепоты, а это чревато ошибками.
0: Львы. 21 мая любые визиты и выходы в свет пройдут мирно и на высшем уровне.
1: Девы. У вас есть множество причин для гордости, но не стоит ими хвалиться. Во-первых, вы еще не достигли цели, а во-вторых, это примут за хвастовство.
2: Радио Гороскоп.
0: Весы. В четверг может состояться приятная, яркая и незабываемая встреча с людьми, которых вы очень уважаете, любите и которыми восхищаетесь.
1: Скорпионы. Много работы, но вечерний поход в ресторан не только спасет вас от рутины, но и подарит приятные неожиданности.
0: Стрельцы. 21 мая постарайтесь учесть мнение людей из самого ближайшего окружения. Они подкинут вам весьма существенные дополнения к полученной информации.
2: Радио-гороскоп.
1: Козероги. Больше уверенности в себе и продуманный до мелочей экспромт будет обречен на безоговорочную удачу.
0: Водолеи. В четверг трудности могут возникнуть в связи с документами и официальными бумагами. Делайте все по порядку и без паники.
1: Рыбы. Возможно, вы решите несколько подкорректировать свои цели и подстроить их под новые обстоятельства. Это хорошая тактика.

Дорогие слушатели и уважаемые путешественники, лето уже на пороге, и большинство россиян в грядущем июне планируют отдыхать внутри страны. Об этом пишет РИА Новости. Куда все стремятся? Ловите топ-5 самых популярных направлений для отдыха в России. Петербург – город дворцов, мостов и белых ночей. Москва – мегаполис с большим количеством активностей и достопримечательностей. Сочи – море, горы и курортный драйв в одном флаконе. Казань. Здесь Восток встречается с Западом. Ну и Калининград, кусочек Европы в России. Кроме того, Нижний Новгород, Зеленоградск, Ярославль, Новосибирск, Геленджик тоже попали в список самых крутых мест. Спрос особенно вырос и на курорты Крыма и Краснодарского края. Море зовет, но туристы все чаще выбирают не только пляжи, но и городские маршруты, экскурсионные туры и активный отдых. Лето очень скоро начнется, и отпуск, я надеюсь, не за горами.

Когда в жизни что-то не клеится, нам часто говорят: «Да не переживай ты, все будет хорошо». Что значит «не переживай», если ты, например, на нервах? А мы будем переживать, поскольку это естественно.

0: Я волком бы выгрыз бюрократизм. Командатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Музыка для тех.

0: временно недоступен. Перезвоните позже.
1: На глаза попались данные опроса о дружбе. Женщины, оказывается, чаще верят в возможность дружбы между мужчиной и женщиной. 67% против 59%. Это показал опрос сервиса Superjob. В дружбу с противоположным полом мужчины и женщины старше 45 лет верят чаще людей помоложе. Но это уже совсем другая история.
2: На весенней волне сердце бьется.

0: мой, кажется, ты скоро станешь папой.
1: Да?
0: Да.
1: А что этот Бенедикт XVI приболел? Приходят к музыку гости. Тот им открывает дверь, и вдруг в открытую дверь выскакивает кот. Пуля летит на чердак, потом в подвал, потом в гараж, потом на крышу, потом к помойке.
2: Петрович, смотри, что у тебя с котом-то случилось-то?
1: Да я его кастрировал сегодня.
2: Кастрировал?
1: Ну да.
2: И что?
1: Ну вот, бегает, свидание отменяет.

0: Реклама! Уважаемые абоненты! Компания МТС начинает бесплатную СМС-рассылку произведений классиков мировой литературы. К выпуску готовится первый том Льва Толстого «Война и мир». Стоимость отказа от услуги – $1.
1: На приеме у врача.
2: Да, батенька, да. Вы страдаете от комплекса неполноценности.
1: Да нет, доктор, это было бы ничего. Только какой-то этот комплекс у меня не очень полноценный.

0: бы с кем не знакомлюсь.
1: Ой, Светка, не говори так, а то будет всю жизнь в девках сидеть.
0: Ой, Маша, можно подумать, что ты вся в пацанах.
2: Реклама. Натяжные потолки в Чимальском районе. Любых

0: уровне сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Позвоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
0: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Лучшие инструментальные хиты –

0: Музыка на паузу, мысли на плей. Механические часы, как погонщик времени. Неутомимая секундная стрелка, словно хлыст, гонит его вперед. А оно обреченно бежит со всех ног, унося в повозке впечатлений лучшие моменты нашей жизни. Но мы-то знаем, лучшее, конечно, впереди.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Туалет. Возможно, древнейшее помещение, его возраст 4500 лет, для отправления естественных надобностей, было обнаружено на территории крепости Махенджа-Дара в Пакистане. Он представляет собой кирпичное сооружение с сиденьем, связанное с подземной канализацией. Также подобные помещения были в Китае, Египте и в Древнем Риме. По одной из версий, первый туалет со смывом появился на острове Крит задолго до начала нашей эры. Выглядел он как каменный стульчак, к которому при помощи сложной системы труб подводилась вода. На кораблях подобные помещения назывались гальюн и располагались первоначально на высоко поднятой части носа судна. 1681 годом датировано первое упоминание французского слова «туалет». Первоначально оно обозначало процедуру причесывания и одевания. В 1775-м был изобретен ватер-клозет, не позволявший проникать неприятным запахом из канализации. В 19 веке появились общественные туалеты с унитазами без смывных бачков на вокзалах, и с тех пор этот несомненный признак цивилизации беспрестанно развивается и усовершенствуется.
2: Бытовые истории.

0: Вот сейчас бы взять и махнуть куда-нибудь за город, приготовить шашлык и в большой шумной компании провести эти приятные мгновения. А не вот это вот все. Так, спокойно. Держу себя в рамках приличия, поскольку махнуть на все рукой нам удастся уже ближайшим вечером после работы. А пока в повестке трудовые аккорды и профессиональные подвиги под любимые мелодии на дорогой сердцу волне.
1: Слушайте свежее.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Чимали 2 часа дня.
1: Радио, где все первые среди равных.

Пытаюсь поднять настроение вам и себе. И вспоминаю мотивирующие фразы от коучей личностного роста. Например, успех – это когда ты 100 раз упал и 101 раз поднялся. Или ты должен быть уверенным в себе. Фразы сами по себе безупречные. Но с жизнью, пожалуй, не имеют ничего общего. Whoa!

0: 21 мая в 1731 году начало основания Тихоокеанского флота. В 1904 году в Париже основана Международная федерация футбола. В 1937 году начала свою работу первая в мире дрейфующая на льдине научная станция «Северный полюс-1».
1: Этот день тому назад.
2: Вот она мечта, вот она судьба.

0: приемник в широкие массы...
1: Владимир Ильич был неплохим оратором. Но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
4: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимной алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
6: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
5: Анонимные алкоголики
6: 8 951 346 50 72.
7: Лучшие инструментальные хиты.

0: дано. Скорость, путь из точки А в точку Б. Осталось выяснить время, которое затратит работник на выполнение поставленной задачи. Под хиты на любимой волне.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Наверняка многие считают, что кетчуп с самого начала делали из помидоров. На самом деле это собирательное слово, обозначающее соленые, пряные, жидкие соусы. Если заглянуть назад, в 18 век окажется, что первый кетчуп готовили из анчоусов, грецких орехов, грибов и фасоли, смешанных со специями, чесноком или луком, винами и алкогольными напитками. Одна из известных теорий гласит, что название кетчуп появилось от китайского слова, которое в переводе означает рассол или соус с консервированной рыбой. Где-то в конце 17 века пробники и название кетчупа перекочевали в Англию. И позже это название закрепилось за соусом во всем мире. Англичане взяли идею на вооружение и использовали кетчуп для маринования анчоусов и устриц. В 1876 году Хенри Джи Хейнс начал промышленное производство томатного кетчупа, который стал самым популярным кетчупом в мире. Рецепт его не изменился по сей день. Хотя по другой версии, этот рецепт родился на азиатской кухне, где он известен как простой сладкий томатный соус. Недавние исследования, кстати, показали, что поскольку в протертых томатах больше антиоксиданта ликопена, качественный кетчуп может принести пользу организму. Однако другие исследования обнаружили, что для того, чтобы действительно почувствовать на себе какую-то пользу, в день понадобится съедать по бутылке кетчупа объемом 200 мл.
2: Бытовые истории.

На Алтае 21 час. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В пятницу 22 мая в Чемальском районе ожидается переменная облачность. Осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночные температуры составят от плюс 1 до плюс 5, днем до плюс 9. Атмосферное давление в норме и составит 725 миллиметров ртутного столба. Ветер северный с переходом на северо-западный 2 метра в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ру.
2: Реклама.
1: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
3: Весной мы купим овощи и фрукты.
4: Потом игрушки.
3: Потом продукты.
5: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
1: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.

Алтай-ФМ Плюс. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Yeah!
1: Чузголотые борода слушают.
2: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
1: 7 минут.
3: Басков! Басков! Встать! Встать! Встать, я сказал!
1: Все, он стоит.
2: Большое человеческое вам спасибо.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Изобретателями первых в мире солнцезащитных очков можно считать эскимосов. Снежные очки, как называли их сами эскимосы, создавались из кости, кожи или дерева. Тонкие щели на очках были предназначены для защиты глаз от снежной слепоты, вызванной ярким солнечным светом. Первые подобные очки, как утверждают ученые, появились еще несколько тысяч лет назад. Самый древний из существующих экземпляров солнцезащитных очков был изготовлен из моржовой кости всего лишь между 13 и 16 веками нашей эры на острове Баффин в Канаде. Конечно, древние очки не обладают крутыми функциями современных высокотехнологичных солнцезащитных очков, а зато благодаря простоте и надежности они спокойно просуществуют еще 800 лет.
1: Бытовые истории.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Зажигалка, по сути, часть огнестрельного оружия. Первые подобные приспособления появились в кремниевых ружьях, при выстреле из которых высекалась искра, и при соприкосновении с порохом возникало пламя. Первые зажигалки назывались лампами Доберайнера. Их изобрел Вольфганг Доберайнер в 1823 году, и были они значительно больше современных Зиппа. Как ни странно, но зажигалки были изобретены до спичек, по крайней мере, таких спичек, какими мы их знаем. Вообще, спички известны 6 века до нашей эры. Появились они в Китае, но были не самозажигающимися. Их нужно было чем-то поджигать. Первая самозажигающаяся спичка была изобретена английским химиком Джоном Уокером в 1826 году.
1: Бытовые истории.

0: прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В пятницу 22 мая в Чемальском районе ожидается переменная облачность. Осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночные температуры составят от плюс 1 до плюс 5, днем до плюс 9. Атмосферное давление в норме и составит 725 миллиметров ртутного столба. Ветер северный с переходом на северо-западный 2 метра в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
2: Реклама.
1: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8 906 970 7580. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8 906 970 75 80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8 906 970 75 80. 8 906 970 75 80.
3: Весной мы купим овощи и фрукты.
4: Потом игрушки.
3: Потом продукты.
5: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
1: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

Алтай-ФМ+. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

здесь в грусть, в чистый ход в тон. Вниз по реке сплав, этих мест слав, не фейк. Вверх по тропе, к местам сил. Испытай себя, когда страх настиг, когда устал, а мы на злой по склон. Что на что достичь бы вершин? Здесь мы судьбу свою вершим. Здесь твой гон, здесь твой гон. Разобьет шаманский гон. Маги, и вот ноги в бане, пар на горной реке, дров в брике, в топку в костер, всю чепуху из памяти стер. Здесь чакры рвутся наружу.

0: 6 часов. Алтай.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
0: Бытовые истории.
2: Пуговица. Кто именно изобрел пуговицу, неизвестно. Одни ученые склоняются к тому, что это были греки или римляне, другие, что пуговица пришла из Азии. Делались они преимущественно из слоновой кости, из бивня этого животного. Широкое распространение пуговицы получили только в 13 веке, и почти 5 столетий были признаком богатства и знатного происхождения. Короли и аристократия могли позволить себе заказать пуговицы из золота и серебра. Затем их стали делать из металла и меди, но почти до конца 19 века. Пуговицы были настолько дорогим товаром, что их перешивали с одной одежды на другую.
0: Бытовые истории.

0: «Зарядка».
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. А дотянитесь до будильника правой рукой. А дотянитесь левой рукой, теперь правой. Выключили будильник, закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Теперь сядьте на кровати, ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой, теперь правой. Одели тапочки, закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам.
0: Утренняя зарядка.

0: Этот день тому назад. 22 мая в 1524 году основан Новодевичий монастырь в Москве. В 1856 году день основания Третьяковской галереи. В 1892 году изобретен тюбик для зубной пасты. В 1990 году Microsoft начала продажу Windows 3.0. Этот день тому назад.
1: Товарищи! Век коллективизации! Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы...
2: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
3: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
4: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
5: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-660-3-103-2.
6: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
7: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
6: «Анонимные алкоголики»
7: 8-951-346-50-72.
8: На весенней волне сердце бьется в ритмах.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В пятницу 22 мая в Чемальском районе ожидается переменная облачность. Осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночные температуры составят от плюс 1 до плюс 5, днем до плюс 9. Атмосферное давление в норме и составит 725 миллиметров ртутного столба. Ветер северный с переходом на северо-западный 2 метра в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru.
2: Реклама.
3: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
3: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
1: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
1: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.
6: Музыка для тех.

0: Овны. 22 мая вы найдете простое решение запутанной проблемы. Не сомневайтесь, люди, которых это касается, обязательно оценят ее по достоинству.
1: Тельцы. Немного легкомыслия вам не повредит. Отключитесь временно от проблем и подумайте о том, сколько всего вы уже сделали.
0: Близнецы. В пятницу на службе ожидайте недовольные высказывания со стороны коллег, а также агрессивную атаку из уст влиятельного человека.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. Там, где вы искали любви, может оказаться лишь дружба и заинтересованность в вашей помощи.
0: Львы. 22 мая незначительная, казалось бы, просьба родственников нарушит привычное течение трудового дня.
1: Девы. События этого дня будут шагать в ногу с самыми дерзкими вашими мечтами.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В пятницу придется потрудиться, чтобы сдвинуть интересное вам дело с мертвой точки. Зато потом оно побежит вперед быстрее вас.
1: Скорпионы, опасайтесь собственной жадности и соблюдайте чувство меры. Оставьте и другим их кусочек лакомого пирога.
0: Стрельцы, 22 мая – идеальный момент для того, чтобы обратиться с просьбой или предложением к человеку, которого вы побаиваетесь.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги, на работе всем вашим делам будет присуща обычная текучка, стабильность и предсказуемость.
0: Водолеи, в пятницу в профессиональной деятельности будет наблюдаться стабильность, авторитет и признание.
1: Рыбы, осуществление новых жизненных проектов лучше перенести на другой день недели и потом уже смело браться за что-то манящее новое и неизведанное.
3: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
4: Бытовые истории.
5: Что такое лапша быстрого приготовления? Это специально обработанная, например, обжаренная в масле сухая лапша, для приготовления которой достаточно добавить горячую воду и прилагающиеся приправы. Продукт когда-то был дешев и прост в приготовлении, что делало его одним из самых популярных блюд в мире. Считается, что первой лапшой быстрого приготовления была китайская лапша ефу, появившаяся в 16 веке в Китае. Бытует мнение, что повар магистрата города Янчжоу использовал сильно обжаренную лапшу, которую можно было подавать гостям, просто разогревая с различными бульонами. Отцом современной лапши быстрого приготовления считается японец тайваньского происхождения Мамафуку Андо, основавший компанию Nissin Food Production и организовавший первое в мире производство лапши Chicken Ramen со вкусом курицы в 1958 году. В этом же году новый продукт появился на рынке Японии. Другой важной вехой в этой области считается представленная в 1971 году компания Nissin лапша быстрого приготовления в чашке из пенопласта Cup Noodle. Ее можно было приготовить без использования посуду прямо в этой чашке. Впоследствии в чашку стали добавлять сушеные овощи, что делает блюдо супом. В этом же виде лапшу мы покупаем и до сих пор.
4: Бытовые истории.

На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.